0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

Радіо Компас FM. Я зачиняю роман, мужчина всей моей жизни, іду по вечному кругу. Компас FM. Всегда

Реклама на Компас-ФМ. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас-ФМ и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас-ФМ. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди. В Могилеве температура будет до 28 тепла, в Витебске до плюс 25, а в Минске до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: 'The Beach'. И мы все под впечатлением. Крис Риа записал этот трек в 1986-м для одноименного альбома. Интересно, что именно этот альбом стал первым попавшим в британские чарты после долгого перерыва. С тех пор этот хриплый голос и слайд-гитара — визитная карточка настоящего мужского рока. Четверг, 10 сентября, здесь 13. Меня зовут Наталья Гурова. У нас музыка для хорошего настроения. Ну и прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро о студию. Перед этим Майкл Джексон и Пол Маккартни. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет о нововведениях в сервисе Яндекс.Музыка. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской 8 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 7 минут, в Витебске затор на улице Ленина, пересечении с улицы Жесткова, там авария, в обе стороны, кстати, растянулся затор, ну а также Замковый и проспект Фрунзе, пересечении с улицей Ленина. Что же касается столицы, то здесь пробки на Якуба-Колоса от Волгоградской до Сурганова 14 минут, на Денисовской и Ванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут, на Толстого и Могилевской от Вокзальной до Володько 9 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу о нововведениях в сервисе Яндекс.Музыка, а еще про рекорд пациента, которому пересадили почку свиньи. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Сервис Яндекс.Музыка начал помечать песни, которые создали с использованием нейросетевых инструментов. В описании появится одна из трех отметок. Трек полностью, частично или, возможно, создан с использованием ИИ. Информация для маркировки будет поступать от правообладателей или артистов. Их обязали сообщать об этом.

0: Также на платформе появилась собственная система, которая распознает так называемые искусственные песни, а еще в учет будут принимать сообщения пользователей, которые заметили какие-то элементы нейросетей. Также у слушателей появится отдельная кнопка под названием «Меньше ИИ». Добавлю, по оценке разработчиков, сейчас ИИ-контент составляет около 4,5% всего каталога сервиса. Среди новых песен его доля достигает 27%.
1: Дело техники.
0: Американец Тим Эндрюс стал первым в мире человеком, который прожил 271 день со свиной почкой. Этого времени ему хватило, чтобы дожить до донорского органа. У 66-летнего мужчины отказали почки из-за диабета и гипертонии. Шанс получить человеческую в ближайшие 5 лет оценивали примерно в 9%, а риск умереть или выпасть из листа ожидания 50 на 50. В журнале Lancet пишут, 9 месяцев назад Эндрюс заявил, если ему суждено умереть, то он хотя бы сделает что-то полезное для других людей и согласился на эксперимент, после чего ему пересадили почку карликовой свиньи. В геноме животного сделали 69 изменений, убрали мишени для иммунной атаки, добавили 7 человеческих генов и отключили свиные ретровирусы. Чтобы все шло гладко, мужчине приходилось принимать до 52 таблеток в день. Через неделю после операции его выписали. Он смог жить без диализа и достаточно быстро начал заниматься домашними делами. Через 271 день почку пришлось удалить. В сосудах органа образовались тромбы из-за воспаления. Эндрюс вернулся на диализ, но спустя еще 82 дня ему пересадили человеческую почку, и она прижилась. Добавлю, предыдущий рекорд был всего 52 дня. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой

0: 8:29 на часах в студии. Пока вы в дороге, продолжаем изучать интересные моменты этого дня. 10 сентября 1960 года на Олимпиаде в Риме произошла сенсация. Эфиопский бегун Абеби Бикила, бежавший босиком, выиграл марафон с мировым рекордом. Босиком и быстрее всех. Вот это я понимаю рвение. И никакие фирменные кроссовки не нужны. Но если утром что-то не получается, вспомните этого парня. Я, Наталья Егорова, настраиваемся на правильную волну Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды сегодня. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро послушаем Владимира Преснякова. Перед этим Джордж Харрисон. Ну и раньше всех появится чай.
1: В общем, известное дело, что у нас с тобой.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут, на Челюскинцев от Романова до проспекта Шмидта 4 минуты. В Витебске затор на улице Ленина в пересечении с улицы Жесткова, там авария. И также на Замковой и проспекте Фрунзе в пересечении с улицы Ленина. Что же касается столицы, то здесь пробки на МКАД от Брестского шоссе до улицы Громова 7 минут, на Денисовской, Иванеево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Итак, время короткого гороскопа. Овны, будьте гибче в общении, в работе пригодится внимательность к деталям. Тельцы, незапланированные перемены помогут увидеть новые возможности. Близнецы, сегодня ваш самый удачный день. Сфокусируйтесь на главном. Раки, идеальный день, чтобы навести порядок в чувствах. Львы, не ищите одобрения у других, ваша собственная оценка важнее. Девы, доверьте собственной оценке ситуации. Весы, день поможет принести нелегкий выбор, но откладывать его бесконечно не получится. Скорпионы, привычные способы решения задач сегодня могут дать сбой. Стрельцы, день подходит для встреч, поездок и всего, что выбирают из рутины. Только проверяйте время и адреса. Козероги, наконец появится возможность заняться давно отложенным делом. Действуйте последовательно. Водолеи, захочется домашнего уюта и покоя. Внимательно отнеситесь к деньгам и обещаниям. Рыбы, хороший момент, чтобы обсудить планы и предложить практичное решение давней проблемы. Ну и совет для всех, закончите начатое, не спорьте по мелочам, доверяйте чутью. Меня зовут Наталья Гурова, прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Джордж Харрисон. Ну а раньше всех услышим город 312. Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Танкович расскажет о последней Toyota Supra нового поколения. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Челюскинцев от улицы Романова до проспекта Шмидта на 4 минуты вас задержит. В Витебске затор на улице Ленина, пересечении с улицы Жесткова, там авария, ну а также на перекрестке Замковая, проспект Фрунзе и улица Ленина. Что же касается столицы, то здесь пробки на МКАД от Козинца до Громова 16 минут, на Орловской от Коростояновой до Нововилинской 12 минут, на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости 11 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Танкович. Сегодня расскажу о последней Toyota Supra нынешнего поколения и возможной продаже Ducati. И это автоновости на Компас FM. Toyota готовится окончательно попрощаться с Supra поколения A90. Один из последних спорткаров в специальной версии Final Edition выставит на аукцион Barrett Jackson в конце января. Причем это будет не просто очередная машина из финальной серии. Купе получит уникальный VIN-номер, заканчивающийся на 5 девяток, а на кузове оставит автограф бывший глава концерна Акио Тойода. От обычной Supra такая версия отличается особой окраской с красными акцентами, улучшенной аэродинамикой, усиленными стабилизаторами, более мощными тормозами Brembo и доработанной подвеской. Под капотом останется 3-литровая рядная шестерка мощностью 387 лошадиных сил, причем работать она будет в паре с механической коробкой. Ожидаемую цену Toyota пока не называет. Все деньги от нынешних торгов направят на благотворительность.
1: Автоновости.
2: Volkswagen может расстаться с еще одним известным брендом. Немецкий концерн рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках масштабной ревизии своих активов. Сейчас группа проверяет около 600 компаний и подразделений из 2000, а в перспективе хочет сократить их число примерно на треть. Ducati принадлежит Audi с 2012 года, и это уже не первая попытка решить судьбу итальянской марки. Еще в 2017-м Volkswagen собирался ее продать, но тогда идею заблокировали немецкие профсоюзы. Сейчас Ducati оценивают в 1,25 миллиарда евро. В прошлом году компания поставила клиентам более 50 тысяч мотоциклов и заработала 925 миллионов евро выручки. При этом рентабельность оказалась ниже целевого уровня Volkswagen. Окончательного решения пока нет, но возможная продажа Ducati хорошо вписывается в нынешний курс концерна на сокращение расходов и упрощение корпоративной структуры. Ранее сообщалось, что Volkswagen Group на фоне масштабного кризиса может продать Lamborghini и даже полностью ликвидировать испанскую марку Seat. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро. Почти 9 утра. Значит, пришло время узнать, что нового произошло за последний час. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Гурова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости о самом главном расскажет наш ведущий. Ну и пока ждем Сергея Буракова, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого послушаем, это будет группа «Браво» с песней «Любите, девушки». Перед этим послушаем Roxette с песней «The Look». Ну и раньше всех Алиса с песней «Веретено».
1: Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве уже дороги свободны, в Витебске все еще затор на улице Ленина, у пересечения с улицы Жесткова там авария. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов, и вот где придется постоять. На МКАД от Кижеватова до Громова 22 минуты, на Орловской от Коростояновой до Нововилинской 14 минут, на Кубоколоса от Белинского до Сурганова 9 минут.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, с кем встретился глава администрации президента и о том, как подготовиться к зимнему сезону дачникам.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой встретился с губернатором Ленинградской области Санкт-Петербурга накануне, сообщает телеканал СТВ. Стороны обсудили программу «Чистые леса» и возможный обмен опытом в развитии местных видов топлива – щепы и древесных пелет. А также Ленинградская область предложила белорусским строителям и компаниям присоединиться к проекту строительства Высоцкого зернового терминала. Добавлю, товарооборот Беларуси с российским регионом за 5 лет вырос в 2 раза. Строительная отрасль вносит значительный вклад в экономику Беларуси, пишет Белта. Как сообщил первый замминистра архитектуры и строительства Владимир Наумович, строительный комплекс составляет более 6,5% ВВП страны, а в отрасли заняты 138 тысяч человек. Так, по итогам 7 месяцев текущего года, рост ВВП в этом секторе достиг более 102%, а ежегодно вводится около 4 миллионов квадратных метров жилья. Добавлю, Беларусь в лидерах среди стран СНГ. Обеспечены жильем почти 31 квадратный метр на человека, а к 2030 году планируют достичь 33. Оперативно-тактическое учение ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси продолжается на одном из полигонов России, сообщили Минобороны. В нем принимают участие и военнослужащие подразделения радиотехнической бригады. С помощью радиолокационных станций они обнаруживают и сопровождают воздушные цели, а затем передают информацию зенитным ракетным подразделениям и авиации. В ближайшие дни на полигоне пройдут боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов. И последнее. Дачникам напомнили, как подготовить участок к зиме, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так важно слить воду из труб, бойлера и бытовой техники, иначе при замерзании она разорвет даже металл. А перед отъездом нужно обесточить дом, вынести продукты и убрать растительный мусор. Работы с водой лучше проводить, пока температура не опустилась ниже плюс 5 градусов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется в Витебске до плюс 25, в Могилеве до 28 с плюсом, а в столице столбик термометра покажет до 21 градуса тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что «Роксет» звучали в нашем эфире, а вы знаете, что этот хит мог так и остаться неизвестным за пределами Швеции? Все решил случай. Американский студент по обмену привез из Стокгольма домой альбом «Look Sharp». Уговорил знакомого диджея на радиостанции в Миннеаполисе поставить «The Look» в эфир, и слушатели стали звонить и просить повторить. Песню скопировали на кассеты и разослали на другие радиостанции. Ну а через пару месяцев «Роксет» уже были на вершине Billboard в 24 странах. Но у нас музыка продолжается. Оставайтесь с нами. Я Наталья Горова. Вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем «Браво». Перед этим DNC и Ники Минаж. Ну а раньше всех Ума Турман появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, что делать, если соседи постоянно причиняют неудобства. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Логуйского до Долгиновского тракта 27 минут. На МКАД от Козинца до Громова 15 минут. На проспекте Пушкина от Притыцкого до Ольшевского 8 минут. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Представьте, живете вы себе спокойно в своей квартире. Никого не трогаете, и тут рядом с вами снимают жилплощадь люди, которые все время выясняют отношения, или у них слишком шумные дети. Ну или в коридоре все время остается грязь от их собаки. Что же делать в этом случае? Есть ли меры воздействия? Вернее, может ли сосед инициировать выселение сварливых арендаторов, рассказали адвокаты, пишет .бай. По словам специалистов, жилищным законодательством таких оснований для выселения не предусмотрено. И единственный, кто может расторгнуть бессрочный договор найма,

0: вопрос можно только при обращении напрямую к хозяину недвижимости. Однако специалисты добавили, что каждая конфликтная ситуация должна рассматриваться индивидуально. Например, в случае шума по ночам можно принять меры воздействия. Таким образом, алгоритм действия прост. Сначала спокойно обсудить проблему с жильцами или владельцем квартиры, а если это не помогло, фиксировать нарушение и обращаться за помощью. Самостоятельно выставить квартирантов за дверь нельзя, но законные способы защитить свои права у соседей есть. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Алена Ланская только что пела нам песню «Роман». Но у нас на часах студии 9.28, на календаре 10 сентября. Ну и в мире постоянно происходит что-то интересное. Например, 129 лет назад в этот день в Лондоне произошло событие, которое изменило мир. Таксист Джордж Смит стал первым водителем в истории, оштрафованным за вождение в нетрезвом виде. Он въехал прямо в двери дома и заплатил штраф в 1 фунт. С тех пор штрафы заметно подросли, ну а мы продолжаем, не скучаем и слушаем дальше. Вы на Компас FM, с вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Ани Лорак.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей. Наполовину мой, я пришла проститься.
0: Перед этим Queen. Ну и раньше всех Григорий Лепс и Максим Фадеев.

0: выслушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Логуйского до Долгиновского тракта 19 минут. На МКАД от Козинца до Козинца 10 минут. На проспекте Пушкина от Матусевича до Альшевского 3 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас-ФМ. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас-ФМ. 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: FM.
1: Ты не такая, пели только что Skynet, но у нас утро в самом разгаре, и самое время вспомнить про необычные праздники. Оказывается, 10 сентября – день разноцветных букетов и день, когда во всем виноват адронный коллайдер. И если вдруг утром что-то пошло не так, вы знаете, на кого списать. Но если в ваших руках вдруг окажется разноцветный букет, значит, вы в тренде. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Горова, вы слушаете Компас FM. И вот кого услышим очень скоро – это Ани Лорак, перед этим Queen. Ну а раньше всех конец фильма. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской на 5 минут вас задержит в пути. В Витебске затор на улице Ленина у пересечения с улицы Жесткова, там авария. Что же касается столицы, то здесь пробка на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта. 19 минут придется постоять, и на проспекте Пушкина от Матусевича до Отшевского 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В гастросквере «Манифест» продолжаются бесплатные мероприятия для досуга. Здесь кинопоказы под открытым небом, концерты и прямые трансляции КХЛ. Сегодня в 5 вечера можно посмотреть на большом экране мюзикл «Мама Мия». Это знаменитый музыкальный спектакль, построенный из 22 известных песен шведской группы «Абба». А в 7 начинается прямая трансляция игры КХЛ. Сыграют «Динамо Минск» и китайский клуб «Шанхайские драконы». На площадке работает фудкорт, где предлагают национальные блюда разных стран. Сам гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Плачу за любовь» можно увидеть сегодня в новом театре. Это авантюрная комедия современного французского драматурга Ива Жемиака. Главный герой чувствует страшное одиночество. Чтобы это исправить, он нанимает профессиональных актеров и бездомного, которые должны сыграть его идеальную семью – жену, дочь и преданного друга. Мужчина верит, что любовь и тепло можно получить за деньги и построить по сценарию. Зачем главный герой совершает эти нелепые поступки и приведет ли безумный эксперимент к счастливому финалу? Спектакль «Плачу за любовь» начнется в 7 вечера. Стоимость билета – 35 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: 10:10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил все самое важное и интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Стас Пьеха.
1: На небе одна всего звезда. Я ее для тебя достану.
0: Перед этим послушаем The Cardigans. Ну и в самое ближайшее время Александр Маршал.
1: Уходя, уходи, дверь без стука прикрой.
0: Ждем после выпуска новостей, ну а пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске дороги свободные, в столице пробки на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта 24 минуты. На Экубоколс от Белинского до Хмельницкого 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков. Сергей, привет. Что нового расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о том, что признала глава Еврокомиссии, и о самой дорогой сделке с недвижимостью.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что более половины городского населения Европы не могут арендовать или купить жилье, сообщает телеканал СТВ. Так, за 10 лет цены на жилье выросли на 63%, а дефицит квартир превысил 10 миллионов. И запреты на аренду в мегаполисах не приносят результатов. Отмечается, что в целом жилищный кризис отражается на экономике Евросоюза, парализуя мобильность рабочей силы и лишая молодежь возможности учиться. Иностранных туристов, в том числе из Китая и Индии, Беларусь привлекает через местных блогеров, рассказала представитель нас-агентства по туризму, пишет Белта. Так, за первое полугодие в гостиницах и санаториях страны разместилось около 1,5 миллиона человек, а основной рынок – Россия. Также растет интерес к нашей стране у гостей из Казахстана, Узбекистана и Китая. Учебные сборы с военнообязанными территориальных войск проходят в Червенском и Березинском районах, рассказали Минобороны. Главная цель – восстановить и улучшить навыки военнообязанных, а также отработать действия местных органов власти при формировании и управлении подразделениями. Завершающим этапом сборов станет командно-штабное учение. В настоящее время проводится боевое слаживание, а также занятия по тактикой специальной и тактической подготовке. Военнообязанные выполняют стрельбы и метание ручных гранат. Проходить сборы будут по 18 сентября. И последняя, самая дорогая сделка с загородной недвижимостью в августе прошла не в Минске, а в деревне Семково рядом со столицей, пишет .by. Как рассказали специалисты RealtBuy, коттедж площадью более 400 квадратных метров купили за 600 тысяч долларов. А само поселение находится в 10 километрах от Минска, рядом с Минским морем. Сейчас в Семково выставлено более 20 домов по цене от 116 тысяч долларов до более 1 миллиона.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется в Витебске до плюс 25, в Могилеве до 28 с плюсом, а в столице столбик термометра покажет до 21 градуса тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: его доля достигает 27%.
1: Дело техники.
0: Американец Тим Эндрюс стал первым в мире человеком, который прожил 271 день со свиной почкой. Этого времени ему хватило, чтобы дожить до донорского органа. У 66-летнего мужчины отказали почки из-за диабета и гипертонии. Шанс получить человеческую в ближайшие 5 лет оценивали примерно в 9%, а риск умереть или выпасть из листа ожидания 50 на 50. В журнале Lancet пишут, 9 месяцев назад Эндрюс заявил, если ему суждено умереть, то он хотя бы сделает что-то полезное для других людей и согласился на эксперимент, после чего ему пересадили почку карликовой свиньи. В геноме животного сделали 69 изменений, убрали мишени для иммунной атаки, добавили 7 человеческих генов и отключили свиные ретровирусы. Чтобы все шло гладко, мужчине приходилось принимать до 52 таблеток в день. Через неделю после операции его выписали. Он смог жить без диализа и достаточно быстро начал заниматься домашними делами. Через 271 день почку пришлось удалить. В сосудах органа образовались тромбы из-за воспаления. Эндрюс вернулся на диализ, но спустя еще 82 дня ему пересадили человеческую почку, и она прижилась. Добавлю, предыдущий рекорд был всего 52 дня. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 10:28 на часах в студии. 10 сентября – день разноцветных букетов. Его придумали флористы в конце 20 века, вдохновившись старинной восточной традицией языка цветов, где каждый цвет и оттенок имел свое значение. Ну а идея простая – подарить кому-то осенний букет из астр, рябины или даже сухоцветов и передать эмоции без слов. Красный – это страсть, желтый – радость, ну а синий – мудрость. Пусть ваш день будет ярким. Ну а мы продолжаем наш эфир на Компас FM. С вами Наталья Егорова. И мы включаем то, что поднимет настроение или поможет погрузиться в приятные воспоминания. И в ближайшее время ждем Артик и Асти. Перед этим споет Стив Уандер. Ну и раньше всех Николай Носков. Послушаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И Яндекс.Карты мне подсказывают, что в Могилеве и в Минске дороги свободны, а вот в Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с улицы Жесткова из-за аварии.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Торговый центр «Кермаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: «Компас FM» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 10:42 на часах в студии. До обеда совсем чуть-чуть. И самое время для интересной истории. 180 лет назад, 10 сентября, Элиас Хоу получил патент на швейную машину с челночным механизмом. Работала она в 7 раз быстрее опытной швеи, но стоил такой агрегат $300 и вечно ломался. Ну и портные боялись, что он лишит их работы. Хоу разозлился, уехал в Англию, а вернувшись в 1849-м, обнаружил, что его изобретение вовсю копируют. Самый наглый бывший актер и предприниматель Айзек Зингер. Он добавил к машине Хоу несколько деталей и получил свой патент и начал многомиллионный бизнес. Хоу подал в суд, и спустя 3 года его признали единственным изобретателем швейной машины. История закончилась тем, что Зингер выплатил Хоу $15 000 неустойки и отчислял $25 с каждой проданной машинки. Но в 1856-м все производители объединились в патентный пул, первый в истории картель, который де-факто легализовал пиратство. Даже в швейной машинке есть своя детективная история. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова, и прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. Совсем скоро Артик и Асти, перед этим Стив Уандер, ну а раньше всех братья Гримм. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловска до Новаторской. 3 минуты вас задержит.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра в студии. Впереди вас ждут свежие новости. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Гурова. Я прощаюсь с вами. Услышимся завтра. Всем отличного дня. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Настя, привет. Как тебе погода?
1: Наташа, привет. Как по мне, так погода сегодня замечательная. Тепло, неветрено. И, надеюсь, никакого обещанного дождя мы сегодня не дождемся. Так что наслаждаемся этим прекрасным днем. Закрываем все поставленные задачи. И попутно слушаем любимую музыку. Ну и в эти полчаса к нам присоединиться А-студио.
2: Скоро я взлетаю и тебя теряю. От любви своей я улетаю.
1: Еще появится Майкл Джексон.

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о том, что намерены использовать в торговле Беларуси и Танзании, и о молодежном событии в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Танзания намерены использовать биржевой механизм для развития взаимной торговли, пишет Белта. Так, Танзания рассматривается как ключевой партнер и точка входа для белорусских предприятий на рынке Восточной Африки. А начать предлагают с поставок растительных масел и кормовых добавок, а также импорта семян, масличных и кофе. Биржа может предоставить доступ к более чем 30 тысячам белорусских предприятий. Банковские карты могут не работать в Беларуси в ночь на завтра с полуночи до половины седьмого утра из-за плановых работ на оборудовании банковского процессингового центра, пишет Белта. Так, возможно кратковременное прерывание в обслуживании карт, банкоматов и терминалов в магазинах. Центр приносит извинения за возможные неудобства. Тактика специального учения разведывательных подразделений Беларуси и Казахстана «Лесное братство-2026» продолжается на полигоне Брестский, рассказали в Минобороны. Так, сегодня военнослужащим предстоит преодолеть около 40 километров по лесисто-болотистой местности Брестского и Малорисского районов в районе выполнения задач. И в течение двух суток они отработают организацию засад, поиск тайников и уничтожение условного противника. Его роль выполняют реальные подразделения вооруженных сил. Они устраивают засады, ведут наблюдение и меняют тактику действий. И последнее. Республиканская универсиада и спартакиада колледжей стартуют в Минске 19 сентября, пишет Белта. Как рассказали в Минобразовании, возле Дворца спорта пройдет спортивно-молодежный праздник с парадом команд и зажжением огня соревнований. А в программе легкоатлетический забег, состязания по скейтбордингу, стритболу, гонки на драгоботах. Также пройдут мастер-классы и концерт молодежных артистов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется в Витебске до плюс 25, в Могилеве до 28 с плюсом, а в столице столбик термометра покажет до 21 градуса тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Слушайте, когда на горизонте маячат выходные, мысли явно заняты не работой. Всем привет, это Компас ФМ, Анастасия Лисова, и мы продолжаем активно проживать этот день. На календаре четверг, 10 сентября, а на улице прекрасная солнечная погода. Так что нам остается только подобрать хорошую музыку для продуктивного дня. И вот кого предлагаю послушать. Будет Star Studio с треком «Улетаем». Еще споет Ваня Дмитриенко свою песню про Венеру и Юпитер. Ну а прямо сейчас компанию нам составит группа «Чайф» с песней «Кто здесь?». Так что оставайтесь на нашей волне, тем более, что после небольшой музыкальной паузы будет гороскоп.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Yeah!

всегда по пути. Наша песня.

0: Ну что же, пришло время нашего ежедневного гороскопа, поэтому ловите свежий прогноз. Итак, овнам звезды советуют сменить обстановку и найти новое увлечение. Тельцы, проводите время в уютной домашней атмосфере, ну или устройте тихий уголок на рабочем месте. Близнецы, отключитесь от новостей и лишнего шума. Вечер идеален для пеших прогулок и разговоров у костра. Раки, у вас сегодня идеальный день для романтического ужина или свидания. Ну а львам звезды советуют побаловать себя покупкой, о которой давно мечтали. Вот так звучит первая часть нашего гороскопа. Сейчас прерываемся на музыку, ну а позже продолжим. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И слушать будем Джуманджи и Нусила Михея. Еще появится группа Coldplay. Ну а прямо сейчас к нам присоединится группа «Моральный кодекс».
1: Наши встречи, расставания, все понятно и без слов.
2: Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это был Владимир Пресняков с песней «В облака». Ну, а у нас сейчас по планам гороскоп, часть вторая. Итак, девы, доверьтесь интуиции, она подскажет верный путь. Весы, проведите время с близкими и забудьте о рабочих чатах. Ну, хотя бы на время. Скорпионы, продолжаем с вами. Сегодняшний день подарит крутую идею для будущего проекта, так что записывайте все, что приходит на ум. Стрельцы, займитесь тем, что приносит истинное спокойствие. Но у козерогов также сегодня отличное время для душевного разговора. А вот водолеям нужно устроить себе цифровой детокс и просто отдохнуть. Ну и заканчиваем мы рыбами. Откажитесь от суеты, ваш лучший друг сегодня – тишина. Слушайте, ну, судя по последним прогнозам, звезды в курсе, что вы устали от этой рабочей недели и предлагают всем нам больше отдыхать. Ну, а кто мы такие, чтобы спорить с высшими силами? Так что сказано отдыхать, значит, будем. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова, и вот кто составит нам компанию до конца этого часа. Итак, споет группа «Пар Горького» свой хит «Stranger». Еще будет «Джуманджи» и «Настил и Михей» с песней «Туда». Ну, а раньше всех появится «Город 312» и споет про невероятный день.
1: Реклама на Компас ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это была легендарная группа «Парк Горького» со своим хитом «Stranger», то есть «Незнакомец» или «Чужак». Кстати, песня во многом отражала внутреннее состояние самих музыкантов США в то время. Чужаков в чужой стране, пробивающих себе дорогу с нуля. Это «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и уже практически полдень в стране, а значит, Вера Светлова уже спешит к нам со свежими новостями. Ну а пока давайте заглянем в плейлист и узнаем о наших ближайших музыкальных планах. Итак, появится Григорий Лепс. И сейчас поет группа «Раксет». Ну а раньше остальных услышим Ума Турман.

0: Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте узнаем подробности всего происходящего. Вер, привет, а о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о совещании у президента и о том, за что американцы могут получить деньги.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Сегодня, пишет Билта. В центре внимания проект закона на эту тему. Президент попросил парламентариев уделить серьезное внимание этому вопросу и предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. Говоря о самом термине лицензирования, глава государства отметил, что это своего рода правила игры. В основе лежит разрешение, могут быть и ограничения, но они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей и обеспечить безопасность государства, отметил президент. А еще Александр Лукашенко посоветовал изучить подобную практику в других странах. Осенние сельхозярмарки начнут работу в Минской области в ближайшее время, пишет Белта. Так на базарах в Борисове и Молодечно. Купить продукцию сельского хозяйства, мясоперерабатывающие молочные отрасли, продтовары и не только можно будет уже с 3 октября. Также региональная ярмарка 4 октября развернется в Несвеже, 10 в Великие Солигорске, 17 в Жодино и Слуцке. Кроме того, запастись витаминной продукцией можно будет и на районных осенних ярмарках, которые пройдут с 26 сентября по 1 ноября. Министр обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу, номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Президент США пообещал американцам деньги за победу республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет .by. В этом случае каждый взрослый американец получит по $5000. Но при этом Дональд Трамп подчеркнул, что так называемые дивиденды жители Америки должны будут потратить только в США. Отмечается, что законность выплат пока не очевидна. К тому же не ясно, как их будут выплачивать. В США проживает примерно 270 миллионов взрослых, поэтому обещают Трампа может обойтись в 1 триллион 35 миллиардов долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь. В Витебске до +25, в Могилеве до 28 с плюсом, а в столице до 21 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Наш рабочий четверг продолжается. Если вы только что к нам присоединились, то рассказываем. Это Компас ФМ. В эфире с вами Анастасия Лисова. И сегодня прекрасный день для того, чтобы начать то, что вечно откладывали до понедельника. Просто возьмите и сделайте это. Чуть позже я расскажу о событиях этого дня в истории. Может, это вас вдохновит. Ну, а пока быстрый музыкальный анонс. И послушаем Григория Лепса, Юлианну Караулову и группу «Свинцовый туман».
1: Реклама на Компас ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Ну что же, я обещала рассказать о событиях этого дня, так что слушайте. В 1509 году в Стамбуле случился Малый Судный день. Из-за землетрясения там были разрушены десятки мечетей, дворцов и крепостных стен. Еще 10 сентября в 1894 году в Лондоне был выдан первый в мире штраф за пьяное вождение. Также в этот день, в 1981 году, случилось возвращение картины Генрике Пабло Пикассо в Испанию. Легендарное антивоенное полотно спустя 42 года скитаний вернулось на родину из США. Ну а в 93 году случилась премьера культового сериала «Секретные материалы». Вот такими событиями богат этот день, так что стараемся и мы, чтобы позже также войти в историю. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну а слушать будем в эти полчаса Валерию.

0: Реклама на Компас-ФМ.
1: Торговый центр «Кирмаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: «Компас-ФМ» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на «Компас-ФМ». Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: группа «Непара» с песней «Бог тебя выдумал», которую мы слушаем с 2004 года. Кстати, для группы песня долгое время была под запретом из-за разногласий с продюсером. Но позже все утряслось, мы с радостью слушаем этот трек и по сей день. Напоминаю, вы на Компас FM, в эфире с вами Анастасия Лисова, и состоит там компания до конца этого часа группа «Aerosmith», еще споет Валерия. Ну а раньше всех появится Александр Маршал с песней «Счастье». Так что я заранее присоединяюсь к Александру и также желаю вам счастья, а еще легкого рабочего дня и дорог без пробок.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Этот романтичный хит принадлежит группе Aerosmith. И именно им мы и заканчивали очередной час этого четверга. Сейчас в стране 12:59. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до того, как начнется выпуск новостей, я успеваю вам рассказать о ближайших музыкальных планах в эфире. Итак, к нам присоединится группа «Браво». Однажды весенним днем узнаешь. Также послушаем Гэри Мур. Ну а раньше всех споет группа «Танцы минус».

0: Обо всем, что происходит вокруг, знает Вера Светлова. Вер, привет, а о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какая тема совещания у президента и о диагональном пешеходном переходе в Бобруйске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости. Сегодня, пишет Билта, тема лицензирования отдельных видов деятельности. Так президент потребовал поставить точку в процессе лицензирования образования. Глава государства подчеркнул, что госрегулирование образовательной деятельности не ужесточается, а лишь корректируется. Ключевое требование – защита детей от недобросовестных лиц и обеспечение равных условий для государственных и частных образовательных учреждений. Александр Лукашенко также отметил, что сфера образования имеет стратегическое значение для страны. В этой связи глава государства обозначил, что система образования должна регулироваться с учетом национальных интересов. БелЖД обновила сервис онлайн-табло, пишет Белта. Теперь на официальных информационных ресурсах в режиме реального времени по 23 станциям и остановочным пунктам доступна актуальная информация о движении пассажирских поездов. Обновленный сервис позволяет пассажирам получить полные сведения о поездках, включая номер платформы отправления, порядок нумерации вагонов, информацию об отклонении от графика движения и другое. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, с курсантами 72-го объединенного учебного центра прошли занятия по вождению боевых машин, тактической и военно-медицинской подготовки. А еще военнослужащие 36-й дорожно-мостовой бригады повысили уровень боевой и профессиональной выучки на занятиях по тактико-специальной подготовке. И последнее. Первый перекресток с диагональным пешеходным переходом появился в Бобруйске, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, пересечение улиц Советской и Комсомольской теперь возможно как по зебрам, так и напрямик по диагонали. Для этого в светофорный цикл добавлена отдельная фаза, во время которой транспорт останавливается на всех четырех направлениях. В этот момент пешеходы могут перейти дорогу в любом направлении, включая кратчайший диагональный путь.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь. В Витебске до плюс 25, в Могилеве до 28 с плюсом, а в столице до 21 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: И для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. Ждем в эфире группу «Браво», «Мото», а раньше всех Константина Никольского. Он появится после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Тусовки, я к ним давно уже по-философски. Ножовкой я распилил всю жизнь на

Слушайте Компас FM. Компас FM всегда.

0: Начинаем встречать сентябрьский вечер четверга, который по-настоящему ощущается осенним. Завтра такая же температура, зато будет сухо. И вроде как следующая неделя должна быть более солнечной. А сейчас согреваемся любимыми хитами на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова. И скоро к нам присоединятся Винтаж, Форене, а раньше всех Владимир Кузьмин. Все это после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве появился затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской, а в Минске пятибалльная загруженность. Больше 40 минут придется постоять на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Небольшой затор на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости и еще один на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Теобрамин, анандамид, фенилэтиламин, флавамид. Не пугайтесь, сегодня наша программа, как обычно, на русском языке. А страшные слова в начале – это наши друзья. Причем более веселых друзей, чем они, еще поискать нужно. На самом деле это название полезных элементов, которые содержатся в шоколаде. Сегодня я расскажу, чем темный шоколад отличается от горького и кому не стоит увлекаться этим лакомством.
2: Здоровый день!
1: Когда-то давно какао-бобы никто специально не выращивал, чтобы не было их переизбытка. На родине продукта в Южной Америке индейцы считали, что пить напиток из них могли только первые лица государства и жрецы во время религиозных обрядов. Сегодня же купить плитку шоколада может любой желающий. Однако далеко не все можно назвать настоящим шоколадом. Сразу уточню, самый полезный и качественный – горький с низким содержанием сахара. Многие считают, что горький и темный шоколад – это одно и то же, но на самом деле между ними есть разница. В темном процент содержания какао должен быть от 40 до 55%, а его количество в горьком только начинается с 55%. Идеальным с точки зрения вкуса и качества считается шоколад с содержанием 76% какао-продуктов. А теперь о том, что может быть полезного в простой шоколадке, а точнее в горькой шоколадке. Итак, ряд клинических исследований показали, что горький шоколад не только замедляет старение клеток головного мозга, но и значительно дольше сохраняет их активность, улучшая память и внимание. Благодаря особому веществу флавамиду улучшается когнитивная функция мозга, то есть повышается способность к восприятию информации и ее обработке. Это полезно как студентам, так и людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом или страдают от хронической усталости. Исследование британских медиков, которое длилось несколько десятилетий, с участием более 20 тысяч добровольцев, показало, что теобрамин и антиоксиданты, которые входят в состав горького шоколада, снижают уровень холестерина и уменьшают риск болезней сердца и сосудов, а также снижают вероятность инсульта. Те же ученые провели еще один занятный эксперимент. Их интерес коснулся того самого теобрамина, который полезен для сердца. Так вот, оказалось, что это вещество гораздо лучше справляется с кашлем, чем любое обычное лекарство от простуды.
2: Здоровый день!
1: Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Так же сильно, как мы любим шоколад, его ненавидят раковые клетки. Учеными доказано, что какао-бобы предупреждают мутации клеток, что делает их хорошим средством профилактики онкологических заболеваний. Ну и, конечно, самый заметный эффект – улучшение настроения. Фенилэтиламин в составе горького шоколада в нашем организме превращается в гормоны серотонин и эндорфин. К сожалению, любой продукт имеет имеет свои ограничения, и шоколад не исключение. Рекомендуемая доза горького шоколада в сутки не более 50 граммов. Если съесть больше, все полезные эффекты могут иметь обратный эффект. Людям с камнями в желчном пузыре, страдающим от сахарного диабета, а также имеющим аллергию на какао-продукты, нужно обязательно посоветоваться с врачом перед употреблением любого шоколада. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
3: Торговый центр «Кермаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске, а еще на сайте compassfm.by.

0: Голос FM.
1: Разбавлю наш вечерний эфир интересной информацией о мышлении зумеров. Я, кстати, одна из них и частично подтверждаю, что это правда. Стилисты рассказали, почему у зумеров популярна одноразовая одежда, то есть дешевые вещи, которые надевают ради новых сторис, а потом выбрасывают. И, по словам специалистов, зумеры перешли на такую моду из-за погони за трендами, то есть... Мода очень быстро меняется, а они хотят, чтобы всегда одежда была актуальна, в отличие от людей более старшего поколения. То есть зумеры любят то, что модно сейчас, и поэтому для них это такой выход. Я тоже, например, не могу часто носить одну и ту же одежду, я что-то покупаю и... меняю слишком быстро свои наряды, то есть не могу позволить себе ходить часто в одном и том же, поэтому в принципе мне хватает одежды надолго, и в этом тоже определенный плюс. Продолжаем слушать любимую музыку этим вечером четверга. Пусть любимые исполнители поддерживают нас в этот пасмурный день. Впереди Женя Трофимов, Сиси Кэтч, а раньше всех группа Чайф. Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске четырехбальная загруженность, очень большая, 40-минутная пробка на МКАД. От Чижевских до Партизанского проспекта, затор на Притыцкого от Лобанка до Академика Жебрака, еще один затор на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знаком МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: мало любви пела только что группа «Аура», а я добавлю, что еще мало солнца, тепла и много ветра и дождей. Зато на Компас FM сплошные хиты, поэтому проводите этот дождливый четверг с нами. Меня зовут Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споют «Руки вверх».
1: Ты назови его, как меня.
0: До этого появится Лени Кравец. А раньше всех услышим Чичерину. Все это после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: А пока информация для тех, кто в пути. Узнаем о пробках. И Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопление автомобилей довольно плотное. На Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения Замковой. В Минске уже пятибалльная загруженность. 45-минутная пробка на МКАД от Чижевских до Партизанского проспекта, затор на Куйбышева от Кульман до Сурганова и еще один на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о механизме торговли между Беларусью и Танзанией и о томатах, побывавших в космосе.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Танзания намерены использовать биржевой механизм для развития взаимной торговли, пишет Белта. Так, Танзания рассматривается как ключевой партнер и точка входа для белорусских предприятий на рынке Восточной Африки. Она часть предлагает с поставок растительных масел и кормовых добавок, а также импорта семян масличных и кофе. Биржа может предоставить доступ к более чем 30 тысячам белорусских предприятий. Многодетность в Беларуси возвели в ранг национального приоритета, пишут Минск Новости. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, государство прилагает огромные усилия для роста населения. Это пособия, различные трудовые гарантии, развитие инфраструктуры и помощь в строительстве жилья. В этой связи еще пересматриваются и подходы к оказанию господдержки, прорабатываются вопросы о том, чтобы приблизить пособие к зарплате родителя перед уходом в декрет. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, с курсантами 72-го объединенного учебного центра прошли занятия по вождению боевых машин, тактической и военно-медицинской подготовке. А еще военнослужащие 36-й и дорожно-мостовой бригады повысили уровень боевой и профессиональной выучки на занятиях по тактико-специальной подготовке. И последнее. Белорусы и россияне отправили семена томатов в космос для эксперимента, пишет .бай. Школьники отобрали несколько сортов, которые полетели на борту биоспутника Бион-М во Вселенную в прошлом году. А уже после космической обработки ребята сравнили жизнедеятельность семян на Земле и орбите. Так, среди проростков положительно проявились томаты Грошек, Донецкий и Бычье сердце. Невесомость, экстремальные температуры и радиация хорошо сказались на корневой системе. Космические семена прорастают быстрее и в большом количестве, чем земные.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в Витебске обещают кратковременные дожди. Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Мне кажется, самое время для вечернего кофе или чая. В связи с этим я решила вам рассказать о предельно допустимой норме сахара в сутки. По словам специалистов, это 12 чайных ложек. Ну, нормально, уложиться можно. Но вообще, для организма полезнее сократить это количество вдвое, до 6 чайных ложек. И вообще ВОЗ рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров до 10% от суточной калорийности, а в идеале до 5%. Видите, еще очень сильно влияет, какая у вас калорийность. И, кстати, к свободным сахарам относится не только тот, который добавляют в чай или в кофе, но и сахар, содержащийся в готовых продуктах и напитках, выпечке, соусах, сладкой газировке и других товарах. Вот с этим, кстати, уже сложнее. Тут не посчитаешь. Ну, а еще я скажу вам, что в этот пасмурный дождливый день очень классно будет не только полакомиться сладким чаем или кофе, но и любимой, конечно же, музыкой. Она тоже поднимает настроение. С вами для этого Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И впереди у нас в эфире «Руки вверх», «Лени Кравец», а раньше всех «Город 312». Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты мне расскажут, где появились пробки, и по информации сервиса в Могилеве это проспект Мира от Большой Машековской до Первомайской и от Крыленко до Ленинской, также Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске довольно плотное движение на Кировой, Замковой от

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в Витебске обещают кратковременный дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в Витебске обещают кратковременный дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременные дожди, Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ. Только песни, с которыми всегда по пути.